Свинюкон Сальер, свинюкон Кидар, свинюкон Кидар, свинюкон Сальер, свинюкон Сальер, и живу в Фейпа, свинюкон Кидар.